Kussi and nist, ett ett bitoче кучи пов, не повторит. Шампур, манга, дрова, ведро и палочки. При всем при этом это прет, да еще как. Давай.

0: Sicer kusi anist, eptet bitoči кучи пов, не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочки. При всем при этом это прет, да еще как.
1: Давай.

Perkusi anist, eftet биточек кучи пов, не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет, да еще как.

Мой золотой утонна в небе играет Джонатан Чайка по мафону добрым людям набираю чангов. Высотою тонна в небе играет Джонатан Чайка по мафону добрым людям набираю чангов. Высотою тонна

Собирается команда, что надо. Серьезные ребята заходят на корабль. На флаге 10 аватаров. Пространство вещает специальный здоровенный вакуумный динамик. Кстати, с космическими ультрабасами. Если в детстве не случайно повезло, очевидно, капитально увлечься небесами. Их главной тайной высотою тонны.